0: осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому пацану, тяжело все дому пацану описать столь.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Прибой. Осень. С любимым радио. Ярко, тепло.

Вилка паризал де камалили баши керен сунцлахунели ясалори хизе Елгуну асандуни распортиларо едурбатрогасан хотулениши Елгуну асандуни распортиларо едурбатрогасан

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Реклама на радио.
2: Алиса, включи радио «Прибой».
3: Включаю радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: видится только тайного прошлого связь.
1: Радиоприбой. Хиты на все времена.

0: Радиоприбой в Кизляре. 101.8 FM.
1: Реклама.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны и бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: И все-таки очень быстро пролетели выходные дни, и где-то между выходными днями и понедельником нужны еще пару. Ну, вы согласитесь со мной, что так должно быть. А всем доброе утро, здравствуйте, полны сил, в общем-то, и настроения для того, чтобы выйти на работу. Не знаю, как вы, но у нас всегда так. А только у меня, потому как я первый ведущий нашей радиостанции, утренний ведущий. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой», пожелал Расул Бекков.
1: Осень. Тонкий запах листвы, сладкая дымка летних воспоминаний и новые

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Итак, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале. На данный момент светит солнце, и температура воздуха составляет 22 градуса тепла. Сегодня нас ждет ветреная погода, немного ветер усилится, а так, впрочем, будет вся солнечная погода. Сохранится она до вечера, и вечером синоптики говорят, что у нас уже будет дождь. Когда вечером, не уточняют. А ветер, какой силы ветер? Да нужен ли он вам, какой силы ветер? Да нет, и мне тоже не нужен. В общем, будет ветер и все. А температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла, собственно говоря, и все. Больше она не прогреется. Так говорят, по крайней мере, синоптики. Что касаемо завтрашнего дня, завтра у нас понижение температуры. Понижение температуры до 20 градусов тепла уже будет 20. Завтра у нас будет дождь. На протяжении всей этой недели будет немного солнечно, но температура воздуха будет составлять где-то 21 градус тепла. Уже с пятницы нас ждут затяжные дожди. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Вот слабые дожди. Не буду вас пугать, потому как для Махачкалы сами понимаете, что такое дождь. А вот где

что я Митричу сказал? Я говорю, Митрич, только ты никому не говори, я тебе скажу, что самый главный, как называется это, хукумат, да, хукумат, вот, анонсировал введение сбор-сбора. Митрич говорит, это что такое? Я говорю, это новый особый вид обязательных платежей, которым будут обложены все остальные сборы. Митрич говорит, это как? Я говорю, ну, в перспективе не исключается введение сбор-сбора со сбор-сбора.

0: великолепнейший коллектив, который был основан на 7 лет позже, нежели их соотечественники, группа ABBA. И жанр музыки отличался довольно сильно. Это Европа, и они позиционировались как рок, heavy metal и glam metal. Но понимаю, что звучит странно, поскольку самая что ни на есть популярная их песня, которая называется Final Countdown, не имеет ничего общего ни с каким металлом. Просто, знаете, эпичная песня, ну, как бы сказать, поднимающая бодрость духа. Но, откровенно говоря, эта банда прошла весьма тернистый путь к успеху, и данный хит сделал этой группе, сделал ее популярными просто на всю планету. А, кстати, многие считают их группой одной песни, но это далеко не так. У них очень много хороших песен, поверьте мне, потому как я знаю... Я же здесь на радио работаю, на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: После долгого отсутствия, ну буквально два дня в эфирной студии появилась, моего отсутствия, в эфирной студии появилась девушка, красивая девушка, ее зовут Диана Гаджиева, она пришла с новостями. Без любви. Она мне говорит: Алибеков, ты кофе будешь? Я говорю: кофе я не пью, ты же это знаешь. Она говорит: ты кофе не любишь? Я говорю: кофе не пью, воздух не гоняю, я не люблю кофе. Она говорит: а вот кофе нужен для выживания. И я говорю: все абсолютно правильно, динозавры вот кофе не пили, и видите, чем все это, в общем-то, закончилось. Я люблю чай, а кофе я не люблю. Так, впереди у нас много полезной информации. По качану. А Филипп Киркоров завершил эфирный час нашей радиостанции. Диана Гаджиева на радио «Прибой». Новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране появится единый закон о тарифах. Дагестан и ФАС России подписали соглашение о развитии конкуренции и в Махачкале установили мировой рекорд по прыжкам со скакалкой. Теперь подробно. В России может появиться единый закон о тарифах. Соответствующий документ внесен в Госдуму. Он закрепляет единые цели госрегулирования цен, к которым относится доступность товаров и услуг для граждан, а также баланс интересов потребителей и монополистов. Кроме того, принятие закона поможет устойчивому развитию экономики на основе долгосрочного регулирования и конкуренции там, где это возможно. Законопроект четко разграничивает полномочия между федеральным и региональными уровнями. Теперь будет понятно, кто за что отвечает, где тарифы устанавливает федеральный центр, а где регионы. Это устранит путаницу и двойное регулирование. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, дошкольное учреждение должно быть прежде всего пространством для воспитания и развития ребенка, а не местом исключительно для подготовки к школе. Особое внимание планируется уделить знакомству детей с отечественной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. Такой подход, отметил министр, станет одним из основных направлений предстоящих изменений. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию республики. Основное внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики ЖКХ, а также повышению платежной дисциплины. Обсудили создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов, а также финансовую устойчивость коммунальных предприятий и работу с задолженностью. Дагестан и ФАС России подписали соглашение о развитии конкуренции. Документ позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса на 2026-2030 годы. Он также нацелен на рост инвестиционной активности, повышение прозрачности и качества управления закупками. В Махачкале установлен рекорд России и мировой спортивный рекорд по прыжкам со скакалкой в женской категории. Об этом сообщает администрация. Акция, приуроченная к 169-летию со дня основания Махачкалы, прошла на центральной площади. В установлении рекорда приняли участие более 1000 девочек, девушек и женщин. Они одновременно выполнили прыжки через скакалку в течение 2 минут. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Алибеков, ты чем там увлечен? Спросила меня Диана Гаджиева. Я говорю: Диан, я вот новости смотрю, приходят сообщения из Нижнего Новгорода. Одна девушка пишет: у меня странный начальник. Однажды он заставил меня прыгать на скакалке. Просто так. Ну и что-то такого. Я говорю: да ничего, просто подпись интересная. Катерина, размер 4, город Новгород. В общем, всем доброе утро.

0: Вообще обалденная песня на волнах радиоприбоя. Это LifeX и песня под названием «Па-па-па-па». Далее понедельники. Вы знаете, вопрос о том, является ли понедельник лучшим днем, на самом деле, конечно же, очень спорный. Но, с одной стороны, многие люди действительно его не любят из-за резкого перехода от отдыха к рабочим обязанностям, сбоя биоритмов и других причин. Ну а с другой стороны, есть и весомые аргументы в его пользу. Например, ощущение нового старта, время для планирования и возможность для сложных решений. Да, есть такое дело. Так что, возможно, лучший день — это тот, который вы делаете таким. Если научиться использовать потенциал понедельника, он действительно может стать днем возможностей, а не испытаний. Так и будет. Пускай. Далее реклама спонсора. Я же всем желаю доброе утро и хорошего настроения. В эфирной студии «Радио Прибой» работает Расул Алибеков.
1: Карджери – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджери – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Центр «Абилити». Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода. Погода шепчет, купи пальто. Зарплата шепчет, и так тепло. На данный момент в самом распрекрасном городе нашей необъятной вселенной, просто необъятной вселенной, 23 градуса тепла, днем плюс 24-25, солнечно, ветрено, немного дождливо. Все.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Эта группа называется «Реактивные драконы». У Imagine Dragons действительно много сильных треков. Сложно выбрать абсолютно лучшие, но есть песни, которые чаще всего называют хитами и которые лучше всего отражают стиль этой банды. Но вот одна из них — «Believer». Эта песня вернула группу в радиоэфир в 2017 году и во многом определила звучание позднего периода. Здесь мощный бит и энергичный посыл сделали эту песню просто-напросто классикой. Так, на данный момент все, вы тоже давайте завязывайте. Последний аккорд. Все.
1: Реклама на радио. Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Пока открывал пробки на дорогах, Яндекс пробки, попалась такая интересная история. Автофорум. И, значит, мужик пишет: я водитель автомобиля Largus, своим авто полностью доволен, так как на светофоре сделал чанган. Далее пишет: я водитель Лады Весты, мой авто просто рвет с места, и я сделал на светофоре чанган. Третья часть: я водитель чангана, я доволен своей навигационной системой, которая мне позволяет спать за рулем. Так что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, ну сегодня у нас понедельник, сегодня город утонет просто в пробках, поверьте мне. Особенно это касается больниц, особенно это касается школ, вузов, особенно это касается

Петра Первого, проспект Насрутдинова, далее Булача. Здесь все выделено красным. Люди едут на работу, 8:42, время московское, поэтому пожелаем им счастливого пути, приятного времяпрепровождения под радиоприбой и соблюдайте правила дорожного движения. Ну да, чтобы их соблюдать, их нужно знать. Учите их тоже.

0: Была такая группа, и называлась она Рокс. Даже не группа, а дуэт из небольшого шведского городка Хальмстад. Ну, они уже давно обрели статус легенды. Они всегда навсегда изменили музыкальную индустрию, став не просто знаменитой командой, а скорее неким эталоном качественной популярной музыки. Ну и вполне заслуженно, Мари Фредриксон и Перл Гесле доказали всему миру, что талант, помноженный на везение, может превратить локальную и скандинавскую команду в мировой шедевр. «Spending My Time» — так называлась песня в исполнении дуэта «Roxette», которая прозвучала на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей. Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24Е. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Лезгинская поговорка.
9: Акул созду стунилай, акалу душман ксая.
10: Умный враг лучше глупого друга.
8: Радио «Прибой».

0: Читали слова, поболтали о вечном. Это очень смешно. Ты пытался быть нежным. Каждая песня, я слышу тебя. Об этом и так все догадались. Все будет еще лучше, чем мы с тобой мечтали. Расскажи своей маме, поет елка в новой песне, которая называется просто «Маме». Так, финал часа был неизбежен. Диан Гадживак, ты готова? Диана говорит, я пионер, я всегда готова. Да никаких проблем, сейчас новости. Самые главные, самые актуальные к этому часу на радио «Прибой».
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк намерен бороться с маскировкой потребительских кредитов под рассрочку. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в районах Дагестана и в Гунибском районе. Продолжается капитальный ремонт дороги. Теперь подробно. В стране выявляются случаи, когда банки и другие участники финансового рынка предлагают клиентам потребительские кредиты под видом рассрочки. Центробанк регулярно проводит работу с банками и маркетплейсами, чтобы устранить такую практику. При выявлении таких нарушений Центробанк может применять к поднадзорным организациям меры реагирования, в том числе выдавать предписания. Напомню, что с 1 апреля в стране действует закон о регулировании сервисов рассрочки. Банк России получил полномочия по надзору за их операторами. В течение суток на отдельных территориях Дагестана прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУМЧС России по республике. Также местами по низменным районам ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в частности в Кизлярском и Хасавюртовском районах. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112. В городах Кизляр и Южно-Сухумск прошла официальная приемка 6 многоквартирных домов после обновления, которое выполнил Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы затронули фасады, кровли и инженерные системы. Ремонт на всех объектах начался в июне и завершен в срок по договорам. Общая стоимость проведенных работ достигла 15,5 миллионов рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшились для более чем 500 человек. В Гунибском районе продолжается капитальный ремонт участка дороги к селу Мигеп. С 3 по 6 километр работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас готовится полотно под асфальт. Параллельно идет ремонт двух мостов, устанавливаются водопропускные трубы. Общероссийский реестр видов спорта скоро пополнится новыми дисциплинами. С 3 октября в него войдут лакросс, кураж и сурхарбан. Соответствующий приказ Минспорта опубликован на портале правовых актов. Согласно документу, лакросс и кураж отнесены к первому разделу реестра, признанным видом спорта, а сурхарбан – к третьему – национальным. Этот статус означает государственное признание, но не дает автоматических льгот или права на присвоение спортивных разрядов. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: А теперь про кредит. Молодая пара в банке берет кредит. На что кредит берем, спросили. Они говорят, на бензин, на выходные хотим махнуть на шашлыки. В общем, в эти утренние часы радио «Прибой» пожелала вам доброго утра.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Кульминацией стал припев с повторяющейся фразой «Я люблю тебя до луны, далекой галактики», которая и дала название этой песни. Это, знаете, метафора, которая подчеркивает глубину и масштаб чувств в исполнении Ирины Дубцовой. Что могу сказать? Ну, песня стала заметным хитом, да. После того, как радиоприбой вмешалась, конечно же, да. Радиостанция вмешалась наша. Но мы же делаем хиты, вы же сами понимаете. А вот 9 часов и 10 минут, время московское. Впереди у нас реклама спонсора. Ну и великолепнейшая группа всех времен и народов, о которой я поговорю чуть далее. Теперь о главном. Вы слушаете радиоприбой, правильно делаете. У микрофона Расул Алибеков. До 11 будем вместе.
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Если возникает желание отвлечься от серьезной рок-музыки и погрузиться в беззаботный, скажем так, попс, но без ущерба для вкуса, классическая песня группы Duran Duran «Coming Down» подойдет просто идеально. Что может быть более беззаботным, чем самая великолепнейшая песня «Coming Down»? Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площади от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Sadness, так называется музыкальное произведение, великое музыкальное произведение в исполнении группы Enigma, которая прозвучала в нашем эфире. Умайра Шахбанова, «Дивная любовь», «Руки вверх, сияй» и «Lover Man», песня под названием «Touch My Body». Все это прямо по курсу, через несколько минут и только на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Слушай родину, слушай прибой.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Букет осенний музыкальный
1: вам дарит радио Прибой.
2: Touch my body.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране появится единый закон о тарифах. Дагестан и ФАС России подписали соглашение о развитии конкуренции и в Махачкале установили мировой рекорд по прыжкам со скакалкой. Теперь подробно. В России может появиться единый закон о тарифах. Соответствующий документ внесен в Госдуму. Он закрепляет единые цели госрегулирования цен, к которым относится доступность товаров и услуг для граждан, а также баланс интересов потребителей и монополистов. Кроме того, принятие закона поможет устойчивому развитию экономики на основе долгосрочного регулирования и конкуренции там, где это возможно. Законопроект четко разграничивает полномочия между федеральным и региональными уровнями. Теперь будет понятно, кто за что отвечает, где тарифы устанавливает федеральный центр, а где регионы. Это устранит путаницу и двойное регулирование. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, дошкольное учреждение должно быть прежде всего пространством для воспитания и развития ребенка, а не местом исключительно для подготовки к школе. Особое внимание планируется уделить знакомству детей с отечественной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. Такой подход, отметил министр, станет одним из основных направлений предстоящих изменений. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию республики. Основное внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики ЖКХ, а также повышению платежной дисциплины. Обсудили создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов, а также финансовую устойчивость коммунальных предприятий и работу с задолженностью. Дагестан и ФАС России подписали соглашение о развитии конкуренции. Документ позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса на 2026-2030 годы. Он также нацелен на рост инвестиционной активности, повышение прозрачности и качества управления закупками. В Махачкале установлен рекорд России и мировой спортивный рекорд по прыжкам со скакалкой в женской категории. Об этом сообщает администрация. Акция, приуроченная к 169-летию со дня основания Махачкалы, прошла на центральной площади. В установлении рекорда приняли участие более 1000 девочек, девушек и женщин. Они одновременно выполнили прыжки через скакалку в течение 2 минут. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».

0: У него давно все хорошо, и лишнее тому подтверждение, это, конечно же, те песни, которые сейчас он, ну, народу преподносит. А Филипп Киркоров в нашем эфире, 10 часов и 9 минут, понедельник, и день продолжается. Всем доброе утро. Желаю всем хорошего времяпрепровождения. У нас далее... О, Джо Дассен. Это «Сетун Экзисте Пуа». И реклама спонсора. Расул Алибеков, всем доброе утро.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Сурастакула кинного цугалругин.
9: Волк думает, что все на свете воры.
10: Радио «Прибой».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: одной влюбленной.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Погода стала совсем никакая, ни жарко, ни холодно, дождь кратковременный, грозы только местами, ну а ветер вообще, вообще слабый ветер же есть, как говорят в Дагестане. А 24 градуса тепла на данный момент в столице Дагестана, днем плюс 25, а с сегодняшней ночи на завтрашний день синоптики обещают слабый дождь, а на данный момент дождя не будет и ветра тоже не особо, скажем так, тоже. В общем, да, вот так.
1: Радио Прибой. Настрой на 107 FM.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В нашем эфире далее реклама спонсора, а у меня на сегодня все. Под аккомпанемент группы «Плазма», где их история теперь уже «Мистери». Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». С вами будет только лучшая музыка. Ну и мои коллеги, ведущие нашей радиостанции, сделают все для того, чтобы ваш день был еще лучше. У меня на сегодня все. В эфирной студии для вас работал Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

услышу голос, повернусь, как будто фильм, а в нем ты моя, в том платье, как тогда, вернешься по морям, и в мире облаков.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк намерен бороться с маскировкой потребительских кредитов под рассрочку. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в районах Дагестана и в Гунибском районе. Продолжается капитальный ремонт дороги. Теперь подробно. В стране выявляются случаи, когда банки и другие участники финансового рынка предлагают клиентам потребительские кредиты под видом рассрочки. Центробанк регулярно проводит работу с банками и маркетплейсами, чтобы устранить такую практику. При выявлении таких нарушений Центробанк может применять к поднадзорным организациям меры реагирования, в том числе выдавать предписания. Напомню, что с 1 апреля в стране действует закон о регулировании сервисов рассрочки. Банк России получил полномочия по надзору за их операторами. В течение суток на отдельных территориях Дагестана прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУМЧС России по республике. Также местами по низменным районам ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в частности в Кизлярском и Хасавюртовском районах. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112. В городах Кизляр и Южно-Сухумск прошла официальная приемка 6 многоквартирных домов после обновления, которое выполнил Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы затронули фасады, кровли и инженерные системы. Ремонт на всех объектах начался в июне и завершен в срок по договорам. Общая стоимость проведенных работ достигла 15,5 миллионов рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшились для более чем 500 человек. В Гунибском районе продолжается капитальный ремонт участка дороги к селу Мигеп с 3 по 6 километр. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас готовится полотно под асфальт. Параллельно идет ремонт двух мостов, устанавливаются водопропускные трубы. Общероссийский реестр видов спорта скоро пополнится новыми дисциплинами. С 3 октября в него войдут лакросс, кураж и сурхарбан. Соответствующий приказ Минспорта опубликован на портале правовых актов. Согласно документу, лакросс и кураж отнесены к первому разделу реестра признанным видом спорта, а сурхарбан – к третьему национальным. Этот статус означает государственное признание, но не дает автоматических льгот или права на присвоение спортивных разрядов. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
1: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: глаза закрой.
1: Успех Мадонны был колоссальным, друзья. Песня возглавила хит-парады советских радиостанций и музыкальных программ. Мадонна и Александр Серов в программе «Ретро».
0: Мадонна.
1: Песня, ставшая знаковым явлением для советской эстрады второй половины 80-х годов. 11.11 московское время. Вы слушаете «Радио Прибой». Из Махачкалы приветствуем все города, все окрестности. Желаем хорошего дня под названием «Понедельник», 28 сентября сегодня. Ровно через час у нас программа по заявкам «Час желаний». Вы можете уже писать свои сообщения с поздравлениями, связанными с этим днем. Может быть, просто так. Итак, зовут меня Адам. Всем салам алейкум. «Hello» от Bee Gees продолжает музыкальный эфир на волнах радио прямой в программе «Ретро».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья мои, на волнах радио прибыла программа «Ретро» и песня, которая создавалась как саундтрек фильма «Женщина, которая поет», где Алла Пугачева играла главную роль. По словам же супруги поэта Дербенева, Пугачевой композиция изначально не понравилась, и поэт решил написать такой текст, от которого она не сможет отказаться, будучи уверены в успехе. Ну, позже эту песню исполнил и Алексей Глызин, чье произведение, скажем так, прозвучало и только что на наших волнах. Итак, друзья мои, песенка про меня, называлась песня, и уже 11:36, время понедельника, на волнах радио прибыла лучшая музыка и программа, где вы услышите песни из вашей юности или молодости. Любе, Чингисхан, еще пару треков от Джейсона Донована и Михаила Шабутинского вы услышите на наших волнах, очень скоро будете здесь.
1: Радио «Прибой».
2: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
8: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Вспомни, что было.

Ну что, друзья мои, всем прекрасного настроения. 28 сентябрьский день и понедельник. Это была программа «Ретро». Еще один трек мы точно завершим, друзья. 11.55 показывают часы в студии. По-прежнему здесь Адам. Всем желаю хорошо провести следующий час в программе «По заявкам». Вы можете уже писать на 8-988-291-1007 на WhatsApp либо на Макс. Голосовое сообщение с поздравлениями или передачей привета, либо текстовое. Ну что ж, Сандра завершает час. Будьте с нами in the heat of the night в программе «Ретро».

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражная амнистия продлена в стране, пенсионеры республики получают повышенные выплаты, и дагестанский боксер принес России золото чемпионата Европы. Теперь подробно. Гаражную амнистию в России снова продлили еще на 5 лет, до сентября 31 года. Воспользоваться возможностью и оформить объект можно, если его возвели до конца 2004 года. Он не признан самовольной постройкой, является капитальным строением. При этом неважно, стоит ли гараж отдельно или у него есть общие с другими стены и крыша. Готовить схему расположения участка на кадастровом плане разрешено при наличии утвержденного проекта межевания, однако его отсутствие не является препятствием. Дежурные группы в детских садах, работающие до 20 часов, предложили открывать при обращении не менее 10 семей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Отмечается, что механизм нужно запустить с января. Такой формат позволит родителям забирать детей после работы без дополнительной тревоги. При этом для вечерней группы нужны дополнительные ставки, чтобы воспитатели не перерабатывали. Финансирование, считают депутаты, должно поступать от муниципальных и региональных властей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в регионе. На сегодняшний день в республике проживают 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, достигших 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С января более 60 тысяч жителей Дагестана, достигших этого возраста или имеющих первую группу инвалидности, получают повышенную надбавку по уходу. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Золотую медаль чемпионата Европы по боксу, завершившегося в Софии, завоевал Чейраф Ашалаев. Дагестанский боксер стал триумфатором в весовой категории до 80 килограммов. На пути к золоту он провел 5 поединков, поочередно победив соперников из Албании, Хорватии, Польши, Англии и Сербии. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Радио Прибой.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.

0: реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Час желаний.

0: час желаний. Час
1: желаний. Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
2: Час желаний.

0: Час желаний.
1: Итак, программа, друзья мои, «Час желаний» на волнах радио «Привод», 12.22 по Москве. И спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.

0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Программа «Час желаний», друзья мои, на волнах Радиоприбой. 8-988-291-1007. Одно из сообщений. Добрый день всем дагестанцам и моим гостям из Касаюрта, Гаджи и Оксане. Может, для них Аварна Роксана, Something to Believe to. И мы это делаем с большим удовольствием для Гаджи и Оксаны. От, для ваших дорогих гостей эта песня звучит на волнах радиостанции Прибой в программе по заявкам «Час желаний».

0: желаний.
1: Час желаний.
2: Программа по заявкам, друзья мои, на волнах радиостанции «Прибой». Сообщение следующее. Хочу поздравить с днем рождения любимого мужа Марата от жены Гульнары и от детей Сулеймана и Аюба. Хотим пожелать долгих и счастливых лет жизни вместе. Город Махачкала. Баскова «Туманы» просит поставить. Итак, любимого мужа Марата с днем рождения поздравляют Гульнара и детки Сулеймана и Аюба. Мы присоединяемся и тоже поздравляем Марата с Happy Birthday и для него, то есть музыкальный презент от самых родных людей. Николай Басков, «Туманы» на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний.
9: Самая отборная музыка в программе «По заявкам час желаний». По вашей просьбе, друзья мои, можете вы тоже 8-9-8-8-291-10-07 на Макс либо на WhatsApp пишите сообщение текстовое либо голосовое, и оно прозвучит в эфире. Меня зовут Адам, всем доброго дня, хорошего понедельника, 28 сентября на дворе. И вот такое сообщение. Здравствуйте, прибой, хорошего вам рабочего дня, спасибо вам тоже. Песни хочу посвятить себе любимой в исполнении Селин Дион и Барбары Стрейзанд. Спасибо за возможность слушать лучшие песни из любой точки мира. Бурли зовут ее. Вот. Ну что ж, Барбара Стрейзанд и Селин Дион готовы исполнить для вас «Tell Him» специально здесь, в программе «Час желаний».
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. 68-20-40.

0: желаний.
1: Позвольте напомнить о спонсоре программы «Чар желаний» — ювелирный салон «Росювелир» в салонах «Росювелир». Вы всегда можете найти изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.

0: Час желаний на радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова.

0: Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: На радио «Прибой» час желаний.
6: Вы слушаете радио «Прибой», друзья мои, и на нашей волнах программа по заявкам «Час желаний». 12:51 время в Махачкале. Я думаю, мы успеем послушать еще пару треков хороших, любимых ваших. Здравствуйте. Передаю привет Абдурахмановой Людмиле Рамазановне на «Черное Кие» с номерами 252. Пусть улыбка никогда не сходит с ее лица. И можно песню группы «Мирес» от Залины «Это сообщение».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Центробанк намерен бороться с маскировкой потребительских кредитов под рассрочку. Чрезвычайная пожароопасность сохранится в районах Дагестана и в Гунибском районе. Продолжается капитальный ремонт дороги. Теперь подробно. В стране выявляются случаи, когда банки и другие участники финансового рынка предлагают клиентам потребительские кредиты под видом рассрочки. Центробанк регулярно проводит работу с банками и маркетплейсами, чтобы устранить такую практику. При выявлении таких нарушений Центробанк может применять к поднадзорным организациям меры реагирования, в том числе выдавать предписания. Напомню, что с 1 апреля в стране действует закон о регулировании сервисов рассрочки. Банк России получил полномочия по надзору за их операторами. В течение суток на отдельных территориях Дагестана прогнозируется небольшой и умеренный дождь, гроза, а также усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает ГУМЧС России по республике. Также местами по низменным районам ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в частности в Кизлярском и Хасавюртовском районах. В экстренных ситуациях необходимо звонить по единому номеру 112. В городах Кизляр и Южно-Сухумск прошла официальная приемка 6 многоквартирных домов после обновления, которое выполнил Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы затронули фасады, кровли и инженерные системы. Ремонт на всех объектах начался в июне и завершен в срок по договорам. Общая стоимость проведенных работ достигла 15,5 миллионов рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшились для более чем 500 человек. В Гунибском районе продолжается капитальный ремонт участка дороги к селу Мигеп с 3 по 6 километр. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас готовится полотно под асфальт. Параллельно идет ремонт двух мостов, устанавливаются водопропускные трубы. Общероссийский реестр видов спорта скоро пополнится новыми дисциплинами. С 3 октября в него войдут лакросс, кураж и сурхарбан. Соответствующий приказ Минспорта опубликован на портале правовых актов. Согласно документу, лакросс и кураж отнесены к первому разделу реестра признанным видом спорта, а сурхарбан – к третьему – национальным. Этот статус означает государственное признание, но не дает автоматических льгот или права на присвоение спортивных разрядов. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: Ажус ламрал, хой да кахда.
2: На слабого осла садятся подвое.
0: Радио «Прибой».

0: очарованы лучшей музыкой.
1: The best music.
0: Это осень ярких впечатлений.
1: This is Radio Priboy.
0: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Мы на одной волне.
10: На волне «Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
7: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

осенний ветер. И ведь от обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Гаражная амнистия продлена в стране, пенсионеры республики получают повышенные выплаты и дагестанский боксер принес России золото чемпионата Европы. Теперь подробно. Гаражную амнистию в России снова продлили еще на 5 лет до сентября 31 года. Воспользоваться возможностью и оформить объект можно, если его возвели до конца 2004 года. Он не признан самовольной постройкой, является капитальным строением. При этом неважно, стоит ли гараж отдельно или у него есть общие с другими стены и крыша. Готовить схему расположения участка на кадастровом плане разрешено при наличии утвержденного проекта межевания, однако его отсутствие не является препятствием. Дежурные группы в детских садах, работающие до 20 часов, предложили открывать при обращении не менее 10 семей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Отмечается, что механизм нужно запустить с января. Такой формат позволит родителям забирать детей после работы без дополнительной тревоги. При этом для вечерней группы нужны дополнительные ставки, чтобы воспитатели не перерабатывали. Финансирование, считают депутаты, должно поступать от муниципальных и региональных властей. В преддверии Международного дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, отделение Социального фонда России по Республике Дагестан представило данные о мерах поддержки граждан старшего поколения в регионе. На сегодняшний день в республике проживают 108 человек в возрасте 100 лет и старше, из них 92 женщины и 16 мужчин. Социальный фонд напоминает, что для пенсионеров, достигших 80 лет, предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С января более 60 тысяч жителей Дагестана, достигших этого возраста или имеющих первую группу инвалидности, получают повышенную надбавку по уходу. Дагестан вошел в число российских регионов, где менее 10% семей могут позволить себе приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в ипотеку на рыночных условиях. Об этом свидетельствуют данные аналитиков РИА Новости. Вместе с Дагестаном в нижней части рейтинга оказались Севастополь, Крым и Алтай. Золотую медаль чемпионата Европы по боксу, завершившегося в Софии, завоевал Чейраф Ашалаев. Дагестанский боксер стал триумфатором в весовой категории до 80 килограммов. На пути к золоту он провел 5 поединков, поочередно победив соперников из Албании, Хорватии, Польши, Англии и Сербии. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шляпа.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амед-Хана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
1: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: Бабаюрт.
1: Гимри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минэкономразвитии уточнили правила аттестации гидов. Махачкала отпраздновала свой день рождения и названа самая высокооплачиваемая профессия в Дагестане. Теперь подробно. Для туристов с нарушениями слуха упростят поиск гидов. Минэкономразвитие обновило правила аттестации экскурсоводов, владеющих жестовым языком. Также ведомство обязало отели размещать на фасадах QR-коды. С их помощью гости смогут мгновенно проверить статус классификации гостиницы в госреестре. Соответствующие поправки опубликованы на портале нормативных актов. Если изменения примут, туристам с нарушениями слуха станет легче подобрать экскурсию с переводом на русский жестовый язык. Аттестация позволит заранее убедиться, что гид-переводчик подтвердил квалификацию и способен сопровождать группу. Столица Дагестана отметила 169-ю годовщину со дня своего основания. Главным центром масштабных праздничных торжеств традиционно стала площадь имени Ленина, собравшая тысячи горожан и гостей республики. Программа «Дня города» объединила молодежные инициативы, выставки народно-художественных промыслов и выступления творческих коллективов со всего Северного Кавказа. В Махачкале после модернизации открыли библиотеку номер 6, филиал Центральной библиотечной системы на улице Магомеда Гаджиева, основанный в 1975 году, сообщает пресс-служба мэрии. Обновленное пространство представляет собой интеллектуально-образовательный центр с книжным фондом, компьютерными зонами и доступом к цифровым базовым данным. Здесь предусмотрены зоны для мастер-классов, классические читальные залы, интерактивные пространства с высокоскоростным интернетом и современные издания для детей и подростков. По данным сервиса «Авитработа», за январь-август этого года самой высокооплачиваемой профессией в Дагестане стали бетонщики. Работодатели предлагали им в среднем 105 тысяч рублей в месяц, на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались сверловщики. Им работодатели предлагали в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Дагестанские спортсмены завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Орла». В турнире приняли участие более 1500 спортсменов из более чем 40 регионов России. По итогам соревнований сборная Дагестана заняла 4-е место в общекомандном зачете. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

И все-таки осень — это не время года, дорогие друзья, это настройка, как будто кто-то повернул ручку тюнера и поймал волну, которой летом все-таки не было. Город звучит иначе, шаги становятся громче, голоса тише, ну а музыка, которую ты слушаешь, вдруг начинает говорить с тобой на одной волне, на одном языке, друзья. Осень не замедляет, она обостряет, она убирает лишнее, оставляя только главное – свет, ритм, дыхание. И если летом мы бежали, то сейчас медленно идем, по-другому, слыша каждый звук. Добрый день, дорогие друзья, это Радио Прибой, с вами, да, я, Иза Ахметханова. Сегодня понедельник, 28 сентября, и мы начинаем совместный эфир. Да, в этом часе новинки, пробки, именинники, музыка, музыка, музыка. Погнали вместе!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Ну, если говорить про музыку, а сейчас, друзья, новинка на волнах радиостанции «Прибой». Нурмагомед Аримов с композицией «Не обмани». Обман все-таки странная вещь. Мы прибегаем к нему, к обману, чтобы избежать боли, а получаем ее вдвойне. Мы обманываем, чтобы сохранить, и теряем. Мы молчим, чтобы не ранить, и раним глубже. Обман – это всегда короткий путь, который в итоге оказывается самым длинным. Нурмагомед Аримов поет об этом без нравоучений, просто, честно, не обмани. Это не приказ, это просьба, обращенная к тому, кто рядом, и, может быть, к самому себе. Слушаем.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: на дорогах.
1: Ну а сейчас, друзья, рубрика «Пробки». Дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» информация о дорогах Махачкалы по данным Яндекс.Карт. Итак, на данный момент зафиксированы затруднения на следующих локациях. У нас улица Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца выделена красным. В этом же районе у нас заторы и по проспекту Имама Шамиля, улица Агасиева выделена красным. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля. У нас пробки в районе от Джума-мечети и вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. На самом проспекте Гамидова также зафиксированы заторы. Улица Ирчи-Казака выделена частично красным. Пробки и на улице Магомеда Яракского. Далее улица Ацы Абдулаева частично выделена красным. На улице Рустамова также у нас пробки. Там зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Ну и на улице Абдул-Вагаба Сулейманова также зафиксировано ДТП. Поступило сообщение, что задействован средний и правый ряды. Далее пробки у нас на Батырая, на Нурадилова, также на улице Каркмасова. И улицы, секунду, карта прогружается, у нас на Абдулы Алиева улицы также заторы. Далее у нас пробки на Радищева, на Дзержинского, улица Магомеда Гаджиева выделена красным, Гусаева в заторах. Пробки на Даниялова, также на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Практически весь проспект у нас в заторах. Что же у нас в редукторном поселке? По проспекту Петра Первого небольшое скопление машин в районе Кольца. И улица Габитова частично выделена красным. Хивская, такая же картина. Небольшой отрезок в заторах. Кроме того, в связи с проведением работ по капитальному ремонту по 30 сентября, друзья, будет прекращено движение автотранспортных средств по улице Кавалеров Орденов Славы на участке от улицы Хаджи-Булача до улицы Газпромная. Уважаемые водители, конечно, просим вас соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга и набираться терпения. Планируйте маршрут заранее, ну а прямо сейчас предлагаю вам расслабиться и слушать лучшую музыку прибоя. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил план развития математических наук. В Дагестане организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. И в Махачкале пройдет фестиваль духовых оркестров. Теперь подробно. Правительство утвердило концепцию развития математических наук на период до 30 года и на перспективу до 36-го. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Целью документа является достижение и укрепление России лидирующих позиций в области математических наук для обеспечения технологического лидерства, конкурентоспособности, независимости и безопасности государства. Среди ключевых задач документа – создание условий для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области математики, обеспечение ускоренного внедрения новых математических методов в высокотехнологичные секторы экономики, развитие инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений. В Дагестане в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. Мобильные медицинские комплексы позволили провести обследование более 160 тысяч сельских жителей, предоставляя услуги УЗИ, кардиограммы и забор анализов непосредственно в их селах. Это избавляет пациентов от необходимости совершать поездки в районные больницы. Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» откроется 30 сентября на летней площадке Дагестанской филармонии в Махачкале. Об этом сообщает Минкультура Республики. Фестиваль возрождает традицию выступления духовых оркестров в городских парках и на площадях. Откроет программу эстрадно-джазовый оркестр Дагестанской филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Магомеда Магомедова в программе «Классика духовой музыки и современный джаз». В Ахтынском районе из-за продолжающегося камнепада оказалось полностью заблокировано автомобильное движение к селу Гдым. Ситуация осложняется тем, что камнепад на данном участке продолжается, создавая угрозу для жизни. В настоящее время прямое автомобильное сообщение с высокогорным селом полностью отсутствует. Спасатели и районные службы уточняют, что проход возможен исключительно в пешем порядке. К расчистке заблокированного участка дорожники приступят утром. Дагестанские спортсмены завоевали 18 медалей на трех турнирах, которые прошли в Анапе, состоялись Кубок России, всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате. По итогам выступлений представители республики завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Слова заканчиваются там, где начинается музыка, друзья. Эту мысль Юрий Тимирканов, великий дирижер, сформулировал так. Музыка начинается там, где кончаются наши представления о слове. Музыка есть ощущение, настроение, ее нужно глотать как воздух. Мы привыкли доверять словам, но есть вещи, которые словами все-таки не передать, друзья. Их можно только почувствовать. Музыка не объясняет, не убеждает, не спорит. Она просто входит и остается в нашем сердце. И в этом ее честность. Ну, а я сегодня, друзья, за пультом и буду микшировать ваше настроение. Ветер в столице, вихрем лучшей музыки ворвемся и мы на волнах радиостанции «Прибой», друзья. Всем желаю доброго дня. С вами Иза Ахмедханова. Мы продолжаем наш эфир. И в этом часе новая музыка, которая уже стала частью нашей медиатеки. Мы не коллекционируем хиты, мы собираем то, что стоит услышать. Так что будьте с нами на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Хехахим. Рахтахишулару.
9: Быстрая река до моря не доходит.
10: Радио «Прибой».

0: Radio Preboy, the best radio on 100.7 FM. Ну а сейчас, друзья, новинка на волнах радиостанции «Прибой». Радиоприбой – это живой организм. Мы не стоим на месте, и каждую неделю, каждый месяц, каждый сезон наша медиатека пополняется свежими треками, хитами. Мы находим, слушаем, отбираем, связываемся с артистами, они сами связываются с нами, это естественно, и просим вам, и приносим эти треки вам, чтобы вы всегда были в курсе, чтобы вы слышали первыми, чтобы музыка не просто звучала, а была вашей. И прямо сейчас еще одна новинка этого сезона – композиция в исполнении нашего с вами земляка Хасбулата Рахманова. Композиция «Пожалей».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

пожалей, не учи меня заново верить. Я и сам по чуть-чуть поднимусь.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Да, друзья, ну а сейчас рубрика «Даты». Сегодня у нас 28 сентября, день, который, если честно, мог бы и не стараться, но он постарался. Выясним, какие знаменательные события, праздники отмечают в мире и в России именно в этот день. Так, Всемирный день борьбы против бешенства отмечается сегодня. Дата приурочена ко дню смерти Луи Пастера, создателя вакцины против этой болезни. Также сегодня день работника образования и дошкольного воспитания в Казахстане. День независимости Чехии. В 935 году был убит князь Вацлав, ставший покровителем страны. Кстати, день святого Вацлава тоже сегодня. Ну а еще 28 сентября 1066 года Вильгельм, завоеватель, высадился на английском побережье, начав завоевание Англии. В 1939 году, именно в этот день, был подписан договор о дружбе и границе между СССР и Германией. В 1953 году Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. Ну а в 1994 году в Балтийском море затонул паром «Эстония», одна из крупнейших морских катастроф 20 века. Знаете, друзья, вот такой день на любой вкус, от Дня независимости Чехии до ЦК КПСС. Ну а у нас от рубрики «Даты» до Ларисы Долиной «Билось в твоем сердце».

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмед

0: Хана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Друзья, 16:55, день клонится к вечеру, а это значит, что совсем скоро в 17:00 на волнах радиостанции «Прибой» сразу после новостей начнется час желаний. Час, когда эфир принадлежит только вам. Заказывайте музыку, которая трогает ваше сердце, передавайте приветы тем, кто далеко, поздравляйте тех, кто рядом. Все, что вы пожелаете, прозвучит. Пишите к нам по номеру 8-988-291-1007.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минэкономразвитии уточнили правила аттестации гидов. Махачкала отпраздновала свой день рождения и названа самая высокооплачиваемая профессия в Дагестане. Теперь подробно. Для туристов с нарушениями слуха упростят поиск гидов. Минэкономразвитие обновило правила аттестации экскурсоводов, владеющих жестовым языком. Также ведомство обязало отели размещать на фасадах QR-коды. С их помощью гости смогут мгновенно проверить статус классификации гостиницы в госреестре. Соответствующие поправки опубликованы на портале нормативных актов. Если изменения примут, туристам с нарушениями слуха станет легче подобрать экскурсию с переводом на русский жестовый язык. Аттестация позволит заранее убедиться, что гид-переводчик подтвердил квалификацию и способен сопровождать группу. Столица Дагестана отметила 169-ю годовщину со дня своего основания. Главным центром масштабных праздничных торжеств традиционно стала площадь имени Ленина, собравшая тысячи горожан и гостей республики. Программа «Дня города» объединила молодежные инициативы, выставки народных художественных промыслов и выступления творческих коллективов со всего Северного Кавказа. В Махачкале после модернизации открыли библиотеку номер 6, филиал Центральной библиотечной системы на улице Магомеда Гаджиева, основанный в 1975 году, сообщает пресс-служба мэрии. Обновленное пространство представляет собой интеллектуально-образовательный центр с книжным фондом, компьютерными зонами и доступом к цифровым базовым данным. Здесь предусмотрены зоны для мастер-классов, классические читальные залы, интерактивные пространства с высокоскоростным интернетом и современные издания для детей и подростков. По данным сервиса «Авитработа», за январь-август этого года самой высокооплачиваемой профессией в Дагестане стали бетонщики. Работодатели предлагали им в среднем 105 тысяч рублей в месяц, на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались сверловщики. Им работодатели предлагали в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Дагестанские спортсмены завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях по карате «Кубок Орла». В турнире приняли участие более 1500 спортсменов из более чем 40 регионов России. По итогам соревнований сборная Дагестана заняла 4-е место в общекомандном зачете. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Понедельник, первый день недели, день, когда все начинается заново, и у нас есть целый час, чтобы начать его правильно. Этот час принадлежит именно вам, не забываем об этом. Вы выбираете музыку, вы передаете приветы, вы говорите то, что хотите сказать. Ну, моими словами, вернее, моим голосом. Пишите, отправляйте смс на волнах радиостанции «Прибой». Все прозвучит, а номер остается прежним. 8-988-291-1007. Я, друзья, жду, и у нас есть уже первые смс. Все в порядке, очереди обязательно прозвучит. Так, смс. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу поздравить с днем рождения мою самую лучшую маму. Мамочка, ты мое сердце и самый родной человек. Спасибо за твои теплые руки, мудрые советы и бесконечное терпение. Я желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и много радости каждый день. От дочки Сабины поставьте, пожалуйста, музыкальную композицию Зарины Тилидзе «Мама». Заранее спасибо. Ну, Сабина, спасибо за такое теплое поздравление. Мама – это действительно сердце, самый родной и самый близкий наш человечек. От всей души, от всей радиостанции «Прибой» присоединяемся к вашим словам, здоровья, душевного спокойствия и много радости каждый день. Долгих лет в здравии, конечно же. Ну а песня Зарины Тилидзе «Мама» обязательно прозвучит. Она как раз об этом, о самом главном человеке в жизни. Обязательно, друзья, прозвучит. Далее еще одно смс с добрым осенним днем. Всем слушателям огромный привет с высоких гор Харбука. Всем хорошего настроения и легкой рабочей недели. Поставьте, пожалуйста, зажигательную даргинскую песню в исполнении Абакара Курбан-Адамова. Ну, с добрым осенним вечером вас также и огромный вам привет в горы Харбука. Спасибо, что поднялись и на наши волны, на волны прибоя. Пусть рабочая неделя на самом деле будет у всех у нас легкой, как горный ветер, а настроение солнечным, как сегодняшнее утро, несмотря на то, что оно было ветреным. Ну а даргинскую композицию в исполнении Абакара Курбан-Адамова обязательно поставим. Например, композиция есть у него очень красивая, так и называется «Даргинцам». Она прозвучит сразу после Зарины Тилидзе. Ну а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, это час желаний, и он продолжается. Напомню, все, что вы закажете, все, что попросите, все, что передадите, прозвучит в нашем эфире. Это ваш эфир, ваша музыка, ну и ваше настроение. Хотите что-то громкое и бодрое? Пожалуйста. Хотите теплое и тихое? Тоже хорошо. Хотите песню, под которую вы когда-то шли по осеннему городу и было легко? Давайте поставим. Пишите к нам, отправляйте смс на номер 8-988-291-1007 во все мессенджеры, это вернее WhatsApp и Max. Я все жду и обязательно зачитаю. Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, самая лучшая радиостанция «Прибой». Слушаю вас из Франкфурта на майне каждый день. А сегодня самый прекрасный день. День рождения моего сына Байрама. Хочу пожелать ему здоровья и вдохновения. Вдохновения к свершениям всех целей. Будь счастлив, сынок. Твоя любимая и любящая мама. Мирного неба. Поставьте, пожалуйста, песню «Мой народ» в исполнении Загира Магомедова. Спасибо прекрасным ведущим. С уважением, Белла. Ну, Белла, здравствуйте. Как приятно, что радио «Прибой» слушает даже во Франкфурте на Майне. Спасибо вам за это. Ну и, конечно, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Байрам, от всей души, от всей радиостанции «Прибой», от вашей прекрасной мамы мы поздравляем вас с днем рождения. Конечно, желаем здоровья, вдохновения и исполнения всех целей. Пусть у него на самом деле все складывается наилучшим образом, а мирное небо будет над головой. Песню «Мой народ» в исполнении нашего красавца Загира Магомедова мы с радостью ставим для вас, но и для всех наших слушателей. Далее еще одно смс. «Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим с Махачкалы. Хочу передать салам Гамзату и тем, кто меня узнал, и хотел бы послушать Зайнаб Махаеву «Ва-ба-бай». Спасибо большое. Муслим, ва-алейкум ассалам. Спасибо, что вы с нами. Обязательно передаем ваш пламенный салам Гамзату, ну и, конечно, всем тем, кто вас узнал. Пусть этот день будет добрым для вас, для всех нас, ну а музыка будет теплой. Народная артистка Республики Дагестан Зайнаб Махаева «Ва-ба-бай» уже на старте. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
11: Друзья, музыка – это, наверное, лучшее, что можно включить в понедельник. Она не спрашивает, как прошел день, она просто играет и становится легче. Так что заказывайте то, что любите, то, что поднимает настроение вам и тем, кто рядом. Ну, еще есть время, я на связи до конца часа. Еще несколько смс поступило. Друзья, дорогие друзья, хочу уведомить вас, что я читаю смс в порядке их поступления к нам в эфир. Итак, еще несколько смс. Здравствуйте, всем привет. Хотелось бы послушать песню «Вероника», песня «Жизнь онлайн». Ну, здравствуйте, добрый вечер, спасибо за ваше сообщение. Песня «Вероники» под названием «Жизнь онлайн» обязательно прозвучит. Надеюсь, поднимет вам настроение, ну и нам в том числе. Далее еще одно смс. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Спасибо, что вы есть. Что бы мы делали без вас? Поздравьте, пожалуйста, нашего друга Магомедова Гамзата с днем рождения. Желаем ему здоровья. Друзья, Юнус, Артур, Арсен, Низам и Багаудин. Спасибо вам. Если можно, Динару Магомедову зажигательную песню. Ва алейкум ассалам. И вам огромное спасибо за такие добрые слова. Нам очень приятно, что вы с нами. Ну и, конечно, мы присоединяемся к поздравлениям. Гамзат, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Здоровья вам, счастья и всего самого наилучшего. Привет от ваших друзей, от Юнуса, Артура, Арсена, Низама и Багаудина. Ну и композиция в исполнении Динары Магомедовой. Мы с радостью ставим. Пусть она будет зажигательной и подарит всем нам заряд позитива, друзья. Далее у нас поступило еще одно сообщение в виде голосового. Есть пояснение, что с днем рождения, Гелин, родная, будь здорова и долгих лет жизни. Голосовое от Заловки, Кавсарат, селение Каркмаскала, и Кавсарат просит для нее песню в подарок Руслана и Магомеда Аликперовой. Вернее, Руслана и Магомеда Аликперова, композиция под названием «Вернись». Ну а прямо сейчас мы все-таки прослушаем данное голосовое. Итак, внимание.
12: Келин, поздравляю с днем рождения. Самое главное здоровье. Узак умер, шат яшал. Аллах салук песни, Аллах.
11: Ну вот такое потрясающее сообщение от заловки Кавсара для своей Гелин. Это сообщение поступило к нам от, вернее, из селения Каркмаскала. Композиция обязательно прозвучит, дорогие друзья. Композиция «Вернись» в исполнении Руслана, вернее, Аликперова Магомеда и Русланы обязательно прозвучит. Ну а я же, друзья, вдогоночку вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
13: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Дорогие друзья, 17:55 выдали стрелки часов. Последние минуты часа желаний. Я зачитаю, наверное, завершающие пары СМС. Ну и далее встретимся уже в новом музыкальном. Так, добрый вечер, я Медина, сижу за чашкой чая с подругами и слушаю музыку от Прибоя. Сегодня хотелось бы передать горячий салам Машалла своим родным и близким из Чеченской Республики, ну и подругам из Дагестана. Ну а также доброго вечера и салам Машалла вашей команде Прибоя, удачи и процветания вам. Пожалуйста, включите в эфире песню группы «Президент Мадина». Так, версия «Лезгинки». Не знаю, насколько именно данная версия у нас имеется, но у группы «Мирес Мадина» она у нас точно есть. Разберемся. Так, я посвящаю ее всем мадишкам мира. Если есть, если нет ее, то любую в их исполнении. Спасибо. Есть композиция в исполнении группы «Президент Мадина». Не знаю, насколько она лезгинка, но она обязательно, друзья, прозвучит. Медина, вам, во-первых, добрый вечер вашей прекрасной команде девочек. Приятного чаепития, отличного настроения. Ну и привет горячей из студии Прибоя, из Махачкалы, из Дагестана. Композиция обязательно прозвучит. Потрясного вам настроения, девочки. Далее еще одно СМС. Здравствуйте, передача «Час желаний». Поздравьте, пожалуйста, моего любимого внука Юнусова Абубакара с днем рождения. Ему исполняется 3 годика. 3 года сегодня. И передайте ему самые наилучшие пожелания и песню. С днем рождения, внук! Нет для бабушки счастья другого. Знать и видеть, что внуки здоровы. И смеются, и улыбаются, и ей улыбаются. Счастье множится, жизнь продолжается. Дорогая бабушка, поздравляем вас с днем рождения, с 3-летием Абубакара. Здоровья, счастья, звонкого смеха. Ну, счастье бабушки на самом деле видеть, что внуки здоровы и смеются. Ну и мы ко всем этим поздравлениям и пожеланиям, конечно, присоединяемся, ну и здоровья родителям. Дорогие друзья, час желаний на волнах радиостанции «Прибой» завершается, но не переключайтесь.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин утвердил план развития математических наук. В Дагестане организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. И в Махачкале пройдет фестиваль духовых оркестров. Теперь подробно. Правительство утвердило концепцию развития математических наук на период до 30 года и на перспективу до 36-го. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Целью документа является достижение и укрепление России лидирующих позиций в области математических наук для обеспечения технологического лидерства, конкурентоспособности, независимости и безопасности государства. Среди ключевых задач документа – создание условий для проведения фундаментальных и прикладных научных исследований в области математики, обеспечение ускоренного внедрения новых математических методов в высокотехнологичные секторы экономики, развитие инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений. В Дагестане в рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» организована медицинская помощь для жителей отдаленных населенных пунктов. Мобильные медицинские комплексы позволили провести обследование более 160 тысяч сельских жителей, предоставляя услуги УЗИ, кардиограммы и забор анализов непосредственно в их селах. Это избавляет пациентов от необходимости совершать поездки в районные больницы. Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» откроется 30 сентября на летней площадке Дагестанской филармонии в Махачкале. Об этом сообщает Минкультура Республики. Фестиваль возрождает традицию выступления духовых оркестров в городских парках и на площадях. Откроет программу эстрадно-джазовый оркестр Дагестанской филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Магомеда Магомедова в программе «Классика духовой музыки и современный джаз». В Ахтынском районе из-за продолжающегося камнепада оказалось полностью заблокировано автомобильное движение к селу Гдым. Ситуация осложняется тем, что камнепад на данном участке продолжается, создавая угрозу для жизни. В настоящее время прямое автомобильное сообщение с высокогорным селом полностью отсутствует. Спасатели и районные службы уточняют, что проход возможен исключительно в пешем порядке. К расчистке заблокированного участка дорожники приступят утром. Дагестанские спортсмены завоевали 18 медалей на трех турнирах, которые прошли в Анапе, состоялись Кубок России, всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате. По итогам выступлений представители республики завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: Лучший гербарий отличной музыки
1: на радио «Прибой».
2: Добрый вечер, друзья. Осенний вечер опускается на прекрасную столицу Дагестана, на Махачкалу. Вечер, когда город становится мягче, свет теплее, а музыка ближе. И мы с вами на волнах любимого радио, радио «Прибой», в окружении потрясающей музыки. И с вами снова я, Иза Ахметханова. Я постараюсь сделать так, чтобы этот час был максимально уютным, теплым и душевным. Оставайтесь с нами еще целый час. Я буду радовать вас лучшей музыкой нашей волны.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас новинка на волнах радиостанции «Прибой». В нашей фонотеке пополнение в этом сезоне. И это тот случай, когда песня не просто звучит, она открывает дверь. Дверь в целый мир. Ведь Дунья – это и есть мир. Все, что нас окружает, и радость, и печали, и дороги, и встречи, по крайней мере, я так понимаю. Группа «Мерес», композиция «Дунья». Это музыка, в которой слышится дыхание горы и ритм большого города. Что-то родное и одновременно новое. Итак, слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну а сейчас, друзья, рубрика «Пробки». Дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» информация о дорогах на данную минуту в Махачкале. Итак, по данным Яндекс.Карт, на данный момент заторы зафиксированы на следующих улицах. У нас в Семендере по проспекту Казбекова довольно большое скопление машин. Также у нас проспект Акушинского в районе пересечения с проспектом Казбекова также у нас в заторах. Далее в районе троллейбусного кольца также у нас заторы по проспекту Алигаджа Акушинского, улица Ахульго выделена красным. В первой Махачкале на Магомед Тагирова заторы. Далее по Гайдара Гаджиева у нас также пробки от троллейбусного кольца до улицы Агасиева. Сама Агасиева и Ташкентская у нас выделены красным. Простите, по Гайдара Гаджиева до улицы Чиерова заторы. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля. У нас в районе троллейбусного кольца пробки вплоть до улицы Ташкентской. Далее улица Абдулы Алиева выделена красным. Заторы продолжаются по проспекту Имама Шамиля от Джума Мечети района вплоть до пересечения с улицей Хаджи Булача. Практически весь проспект Имама Шамиля выделен красным. Далее пробки у нас также на улице Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова, на Амитхан Султана есть небольшое скопление машин, Ирчи Казака выделено красным. Что же у нас в районе ЦУМа? В районе ЦУМа у нас пробки на улице Абубакарова, улице Батырая, Каркмасова, Радищева и Дзержинского выделено красным. Довольно большое скопление машин у нас на Магомета Гаджиева, на Гусаева. Далее на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева пробки, также пересечение Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. По всей протяженности проспекта Расула Гамзатова у нас заторы сохраняются, переходят в редукторный поселок по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. Заторы на улице Эльзы Ибрагимовой и на Азизова, также небольшое скопление машин. Далее по проспекту Петра Первого пробки продолжаются от улицы Габитова вплоть до кольца. На кольце у нас на Насрудинова заторы и на Хаджи Булача Ахивская частично выделено красным. Уважаемые водители, конечно, просим вас соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга, ну и терпение всем. Планируйте маршрут заранее, ну а прямо сейчас предлагаю вам расслабиться и слушать лучшую музыку прибоя. Счастливого пути!

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Друзья, 18:47 выдают стрелки часов. Вот и все. Наш совместный эфир подошел к концу. Сегодня понедельник, 28 сентября. Он логически завершается. Завтра новый день, новые заботы, но и новая музыка. Я буду здесь на прежнем месте в 15:00. Ну а пока хорошего вам вечера, друзья. Пусть он будет спокойным, пусть будет вкусным, пусть будет вашим. Ну а я прощаюсь с вами, Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах,
2: говорит Махачкала, в столице 19 часов,
0: Радио Прибой,
2: нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости.
5: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране появится единый закон о тарифах. Дагестан и ФАС России подписали соглашение о развитии конкуренции и в Махачкале установили мировой рекорд по прыжкам со скакалкой. Теперь подробно. В России может появиться единый закон о тарифах. Соответствующий документ внесен в Госдуму. Он закрепляет единые цели госрегулирования цен, к которым относится доступность товаров и услуг для граждан, а также баланс интересов потребителей и монополистов. Кроме того, принятие закона поможет устойчивому развитию экономики на основе долгосрочного регулирования и конкуренции там, где это возможно. Законопроект четко разграничивает полномочия между федеральным и региональными уровнями. Теперь будет понятно, кто за что отвечает, где тарифы устанавливает федеральный центр, а где регионы. Это устранит путаницу и двойное регулирование. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, дошкольное учреждение должно быть прежде всего пространством для воспитания и развития ребенка, а не местом исключительно для подготовки к школе. Особое внимание планируется уделить знакомству детей с отечественной культурой, литературой, традициями и нравственными ориентирами. Такой подход, отметил министр, станет одним из основных направлений предстоящих изменений. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели совещание по социально-экономическому развитию республики. Основное внимание уделили развитию Каспийского прибрежного кластера, устойчивости предприятий энергетики ЖКХ, а также повышению платежной дисциплины. Обсудили создание обеспечивающей инфраструктуры кластера и реализацию проектов резидентов, а также финансовую устойчивость коммунальных предприятий и работу с задолженностью. Дагестан и ФАС России подписали соглашение о развитии конкуренции. Документ позволит внедрить механизмы поддержки бизнеса на 2026-2030 годы. Он также нацелен на рост инвестиционной активности, повышение прозрачности и качества управления закупками. В Махачкале установлен рекорд России и мировой спортивный рекорд по прыжкам со скакалкой в женской категории. Об этом сообщает администрация. Акция, приуроченная к 169-летию со дня основания Махачкалы, прошла на центральной площади. В установлении рекорда приняли участие более 1000 девочек, девушек и женщин. Они одновременно выполнили прыжки через скакалку в течение 2 минут. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 34 копейки, евро 95 рублей 87 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
8: На Радио Прибой — притчи народов мира.
9: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
8: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкаранде дон. Вачидун, вачидун,

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Гонщи у джурахиш, кечел ришта шуазгарор.
2: Если хороший сосед, за него и плешивая дочка замуж выйдет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8 928 875 0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Дома. Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Аварская поговорка.
1: Я арцул чон тац иля, я схалу гон гварац иля.
2: Либо карман наполнится серебром, либо череп набьется песком.
3: Радио «Прибой».

меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

В Дагестане 22 часа. Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Украсит твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Даргинская поговорка.
2: Ну, лохались, я тверха велику, я либо.
3: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
1: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Северокавказ.

0: Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Брисмарина. Владейте частью нового Каспия.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: best music. Это осень ярких впечатлений. This is Radio Приbой.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Не грусти, что лето закончилось.
1: С любимой музыкой
0: осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: ближе, ближе, так близко.
1: Осень. Твой личный гербарий отличной музыки.
2: На радио.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру